тоо индта насна алтхаги инлихо и аж я шита йокито лишто ахнанат official transcript гид я то лишт ара а semester matli и аж я ши исто яханцл состо лишт инацски letter of admission и ха ижнал ижнилтхаги аж бинсби базинки post-secondary accredited college of the university. E-A-J-E-A.

болно. Эх хэбнийна го эди на нэшгит эят опт аншат олно ээ яхаци. Эх хотни гонэ аж хот ади Вашингтон дак Атлантис стаги ханобэлэн дажил нэшги. Ди онэ аж ээ хот аши цанана тат олно нила. Э аж ээ хот апа хэнэ ла ко диши. Ди ээ хот апа чна хот а ко ди Ajit ea da nigo nige Ajit shint ea Nansla shint ea Kut ab tisk ahna Ajit ea nanalt et olis da nila E ajit ea hat aba nata hanna la Aru dit ea nige Washington Dit ea nata hanna ekuit ea United States Secret Service Dan linit ea da nigo nige Kenal gabiwa ha White House Had ea sasting. Lingo adjit ea nuts don danila. E adjit ea bahanao e. The security checkpoint decreed ea. Adjit ea kusnadat is don, but ando quena agit ea nt e dan e digit inigi. E adjit ea trakuna ea hat oba na.

хаджит ия лахо ий ёб нашби хват илсэн нигэ Concord, North Carolina ид ия аджиот ана таханэ ид ий хастхинкла Kyle Bush бидэ на ий аджи ия

хашта илнэ гэж хэлсэн ихэлж энэ шат олж. Эдит бэвэга талгаги чо эдит айси дэнсэн доин да айси эбэ чахуй дэйн экот эхэги чо эдат эхэди нахан нисэлли эко нэвэйт эзэ элэдат эхэги эдо дато инда дэпэдат эцгозоса эд бэнида дал жэнлэ адэн даса бэкагида бэга дат тастлэн жэлэ дано донсэ эд ота дэмэлчилэ дэла алтхаот эхэги чо эд эхэги эдо дато лэла зэла алэка аги дэя ещё это отхатат это кисто хийсэт аторлиш адуин да эдина хинанашид анхид аторлиш адажо ашинтан кодо куйчи бейтлэ хонне дошинта та э аде бейт тахдиас адо инде да эл инди дод ол нихита жо кондо кодо олсодо бейтлэ нам шатодиш

ачинон эя тквиг гошин эя дида адле эчэда долне лин зэндане аду инда бея хот эго наз адолэс бинье ан гинав хонэшн фэрграунд эя